Тогава кон се викли се, но ихе панитиота камия паклист, тинта фалова то йолик ниуам, кати тешта клиас не пасе йо тали, Торонто, Канада, кито то вампо, се паено ника тисто ке камия паклист, ани кенси китоа, Нему гуко хека, но пармо кахаки се кенси кито, а он мистал ли тан ли се ама тахуилоли, сама си се паено ника тисто ке. Тас камателия то тенко пампа тисчио чики, кито, а икино тимо чекаке, а каш контитани се тафалоли канава тастоли. Но чино йолик ниуам, не пати ланго де торя, Juan Ovigiano.